Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россиянам с 1 августа начнут автоматически присылать налоговые уведомления на госуслуги. Об этом сказано на сайте ФНС. В личном кабинете налогоплательщика на сайте уведомления останутся доступны, как и прежде. Бумажные письма о налогах по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, а также доступа к кабинету ФНС, пишут ведомости. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале госуслуг необходимо подавать отдельную заявку. Перинатальный центр Каменско-Уральского затопило из-за проливных дождей в регионе. В здании обрушилась кровля, пострадали все три этажа. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Минздрав Свердловской области. Последствия ЧП будет оценивать комиссия, которую сформировали из специалистов министерства и представителей финансово-хозяйственного управления ведомства. На время ремонта будущих мам из Каменско-Уральского будут принимать роддома в Екатеринбурге. Сильный ливень, затопивший улицы, обрушился на Каменск-Уральский в субботу, когда город отмечал День металлурга. Футбольный «Урал» в домашнем матче уверенно обыграл «Енисей». Встреча на поле Екатеринбург-арены в воскресенье завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Счет встречи футболисты «Урала» открыли на 49-й минуте. Уже на 76-й преимущество стало двойным, а третий мяч в ворота «Енисея» шмели забили 8 минут спустя. Это первая победа «Урала» после старта сезона в первой лиге. Также это первая победа команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Доходы ФИФА от чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станут рекордными и достигнут 15 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье перед финалом Мундиаля сообщила газета «Гардиан». Первоначально организация рассчитывала, что заработает около 11 миллиардов. Значительный рост прогнозов обеспечили услуги гостеприимства и продажи билетов, пишут «Известия». Турнир впервые проходил с участием 48 сборных. Финал Мундиаля состоялся минувшей ночью в Нью-Йорке. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38. Сегодня в понедельник, 20 июля, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785.
1: Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
2: Уникум!
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето». Меня зовут Романа. Давайте приветствовать новую рабочую неделю. Сегодня понедельник, 20 июля. На улице теплая погода. Чем не повод поднять друг другу настроение? Впереди нас ждет много нашей любимой музыки и, конечно, гороскоп, который прозвучит буквально через несколько минут. А я желаю всем прекрасного пробуждения и зеленых сигналов светофора.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 20 июля. Овны, вы поймете, что двигаетесь в верном направлении. Еще многое предстоит сделать, но нужный вектор найден. Тельцы, вы поменяете мнение о некоторых людях в лучшую сторону. Продолжайте мыслить позитивно. Близнецы, кажется, удача на вашей стороне. Не забывайте подкреплять идеи должным усердием. Кто старается, тому и везет. Раки, втягиваться в работу после отпуска непросто. Просто не спешите и не беритесь за все задачи сразу. Львы, день можно провести, погрузившись в свои мысли. Постарайтесь, чтобы вас поменьше отвлекали, и спокойно разберитесь во внутренних переживаниях. Девы, день единомышленников. Вы почувствуете прилив энергии в кругу близких, семьи, друзей, членов команды или сообщества. Весы. Начинать с нуля всегда сложно, но у вас хватит сил на новые идеи и проекты. Скорпионы. Недавно начатое обучение или новые знания принесут плоды. Всегда приятно применить навыки к месту. Стрельцы. Сегодня не стоит экспериментировать и спускаться в авантюры. Положитесь на проверенные методы. Козероги. Выражайтесь четко и ясно. Не нужно давать поводов для двусмысленных толкований. Придерживайтесь одной и той же позиции в разговорах с разными собеседниками. Водолеи. Перед вами может открыться сразу несколько заманчивых перспектив. Это будет приятный, но сложный выбор. Рыбы. У вас сходу получится решить сложный вопрос. Но не впадайте в эйфорию. На постоянной основе так решать задачи не выйдет. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 20 июля. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте naш.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:31 минута в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, я продолжаю приветствовать вас на радио «Лето». Сегодня понедельник, погружаемся в рабочие процессы, а выходные, знаю, что многие провели активно, может быть, даже продуктивно и спортивно. Если вдруг вы не успели побездельничать за это время, обязательно выделите на это день на этой неделе. Почему это так полезно для здоровья, объясню буквально через несколько минут.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро всем, с вами Романа, вместе встречаем новую неделю. Надеюсь, выходные были яркими и насыщенными, а вы хорошо отдохнули. Если же вы ничего не делали, это тоже хорошо. Оказалось, что бездельничать в прямом смысле слова весьма полезно для здоровья. Психологи утверждают, что когда мы проводим время без дела, например, просто лежим на диване, разглядываем потолок или стены, любуемся видами из окна, наш мозг в это время занимается, так сказать, внутренней инвентаризацией, сортирует воспоминания и эмоции. Если лишать себя такого отдыха, то может наступить перегрузка сознания. Специалисты рекомендуют почаще лениться и не стесняться этого. Это один из лучших способов восстанавливать свои силы и быть в ресурсе. Так что желаю всем продуктивного понедельника, работайте с настроением, вовремя отдыхайте и оставайтесь энергичными.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Казахстан оставляет за собой право потребовать возмещения ущерба после атаки на танкеры вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Сейчас государство оценивает причиненный вред, заявили в МИД Казахстана. Также в заявлении дипломатов подчеркнута безальтернативность мирного урегулирования конфликтов, сообщает Интерфакс. В воскресенье беспилотники атаковали морской терминал КТК в Новороссийске. Дроны угрожали сразу трем танкерам, которые стояли на погрузке. В Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным МЧС, сегодня в регионе вновь пройдут сильные дожди и возможны грозы. Также в понедельник на Средний Урал придет и порывистый ветер. Его скорость может достигать 18 метров в секунду. О происшествиях спасательным службам можно сообщать по единому номеру 112. Согласно предварительным прогнозам, ливни в Свердловской области закончатся к среде, а последняя декада июля будет жаркой. Хедлайнерами Дня города в Екатеринбурге станут звезды уральского рока. Об основных элементах программы пишет КП «Екатеринбург». 1 августа в историческом сквере пройдет финал конкурса «Мисс Екатеринбург», после которого начнется концерт. Он приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. Зрителям обещают три поколения уральского рока на одной сцене. Выступят Александр Пантыкин и группа «Orphan Juice», Настя Полева, а также основатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунин. После праздничного концерта зрителей ждет красочный фейерверк. Анталья ждет до 4 миллионов российских туристов к концу этого года. С января по июль турецкие курорты уже посетили больше 1 300 000 путешественников из России. В отрасли связывают показатели не только со спросом, но также с числом рейсов, курсами валюты, общей геополитической обстановкой. В Средиземноморской ассоциации отельеров добавили, что российский рынок по-прежнему остается для Анталии одним из ключевых. Главным соперником россиян за первую строчку в турецком турпоказе потоки остаются граждане Германии. В музее Детройта обнаружили утраченную картину Веласкеса. Это портрет графа-герцога Оливареса, написанный в 1626 году. Художник изобразил фаворита короля Филиппа IV, который в свое время помог юному Веласкесу занять пост придворного художника. Картину считали пропавшей на протяжении столетий. Похожий портрет нашелся на реставрации в Мадриде, после чего директор музея Детройта настоял на экспертизе. Она и подтвердила подлинность, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистой звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в понедельник, 20 июля, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Реклама.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: 8:12 в Екатеринбурге. С вами снова Романа, и вы слушаете радио «Лето». Рады приветствовать вас в этот понедельник. Пусть эта неделя принесет вам незабываемые эмоции и, конечно, успехи в рабочих вопросах. Этого вам желаю и буду радовать вас подарками. В этом часе, как всегда, в игре «Не шведский стол» разыграем вкусности. Это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Ну а буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. А сегодня 20 июля. Всем доброго утра! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. В субботу, 18 июля, отмечался День счастливого человека. Буду рада, если вы отпраздновали это событие соответствующе. А еще был Всемирный день слушания. Надеюсь, вы слушали радио «Лето» и тоже присоединялись к празднику. На воскресенье пришелся День металлурга. Поздравляем их с профессиональным событием. Также отмечали День новых друзей. Классно, если удалось обзавестись новыми и полезными знакомствами. Понедельник у нас начинается с космическим оттенком. Сегодня Международный день Луны и День освоения космоса. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1969 году, человек впервые высадился на Луну. Нил Армстронг совершил тот самый гигантский шаг для человечества. Через 7 лет американское правительство в честь годовщины лунной миссии «Аполлон-11» официально провозгласило 20 июля Днем освоения космоса. Так что теперь у мирового сообщества сразу два космических праздника в один день. Подробнее о нашем спутнике мы узнаем в рубрике «Три в одном» сегодня в 10:40. Ну а в рабочих подвигах не забываем сегодня об отдыхе. Можно просто прилечь поспать после обеда, так как сегодня отмечается день дневного сна. Короткий дневной сон, как говорят психологи, это не лень, а перезагрузка. Про это уже немного поговорили с вами утром. Профессиональный праздник сегодня у шахматистов. Отмечаем Международный день шахматы. Поздравляем всех любителей этой игры, тренеров и профессиональных спортсменов. Вкусный повод на сегодня – Международный день торта. Вы знаете, чем порадовать близких и коллег. Вот такая праздничная картина на сегодня. Ну а впереди у нас много нашей любимой музыки и наша традиционная рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой. Будем, как всегда, обогащать свой лексикон и пополнять словарный запас.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль. Рестораны и фермерская ярмарка. Детский парк развлечений. Катание на лошадях и машинках. Лазертаг и тюбинг. Яркие соревнования по стрельбе из японского лука. А также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет слово, с которым можно выглядеть очень умным, даже если окружающие не поняли вообще ничего. Встречайте прилагательное «схоластический». Согласитесь, звучит так, как будто сейчас начнется какая-то лекция, а выйти из аудитории уже как будто бы поздно. Сам термин происходит от греческого «схоластикос» – «школьный или ученый». То есть изначально ничего обидного в нем не было. Представьте, дома перегорела лампочка, один человек берет и меняет ее, а другой собирает совещание час, обсуждает, что важнее свет как физическое явление или наше внутреннее ощущение освещенности. Лампочка при этом не горит. Вот вам и схоластический подход. Итак, когда спорят о формулировках, теориях и определениях, но реальную задачу никто не решает, где-то рядом схоластика. Правда, иногда она очень похожа на обычный рабочий чат. Ну а пока вы думаете, нужно ли брать это слово в свой лексикон, я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол» — это значит, что у вас есть возможность получить подарок от «Радио Лето». Сегодня это сертификат на круг пиццы от ресторанов «Пицца Мия». Чтобы начать свой понедельник с такого подарка, вам необходимо первому дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один кулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получайте себе сертификат на вкуснейшую пиццу. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните, желаю удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем очень вкусный подарок. Это сертификат на круг пиццы в сеть ресторанов «Пицца Мия». У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Сергей.
0: Сергей, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Расскажите, пожалуйста, как у вас выходные прошли?
1: Выходные, в субботу работа суточная, а в воскресенье с детьми гуляли, потому что у ребенка у младшего был день рождения. Вот, и пообещал там с ними погулять и все остальное прочее.
0: Мы поздравляем вас с именинником, и вот прям насыщенно у вас прошли выходные. Это достойно уважения, когда вот не сидят люди на месте. Ну что, Сергей, будем пытаться получить подарок от Радио Лето, сертификат на круг пиццы?
1: Да, конечно, будем.
0: Вопрос будет у нас связан не только с продуктами, но и с кино. Любите вообще кино? Часто смотрите?
1: Ой, вообще...
0: Вообще часто или вообще... А, вот, вам, значит, должно быть просто ответить на вопрос. Сегодня вопрос следующий. С каким ягодным или продуктовым названием вышел фильм в 2007 году? И варианты ответа. «Мои черничные ночи», «Малиновые сны» или «Картофельные мемуары».
1: Так. Ну, давайте на первый вариант.
0: «Мои черничные ночи». Совершенно верно. Это фильм с Джудом Лоу и Норой Джонс. Прекрасный, кстати, фильм. И в народном календаре сегодня как раз день черничник. Повод сходить в лес по ягоды. Почему мы и загадали такой вопрос. Я вас поздравляю. Вы получаете сертификат в сеть ресторанов «Пицца Мия».
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Спасибо. Сергей, можете передать приветы?
1: Привет всем слушателям вашего радио. Вам огромный привет, всем ведущим. Ну и вообще всего городу Екатеринбургу, нашей стране, чтобы была прекрасная погода, все эти дожди ушли в сторону, то есть было солнышко, светило и радовало нас всех.
0: Прекрасные пожелания, Сергей, благодарим вас за них, еще раз поздравляем с победой. Ну а игра «Не шведский стол» продолжится уже завтра, и у кого-то из вас тоже появится шанс получить подарок от Радио Лето. Участвуйте и побеждайте!
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. ВБ-банк объявил о мерах поддержки продавцов маркетплейса, которые пострадали от субботних атак беспилотников. Речь идет в том числе об отсрочке по погашению кредитов, заявили в пресс-службе РВБ. Отсрочку представители малого и среднего бизнеса смогут получить сроком до полугода. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшие дни. Кроме этого, о мерах поддержки пострадавшему бизнесу в выходные объявил и Сбер. Предпринимателям готовы предложить реструктуризацию их займов. Паводок отступает в большинстве территорий, которые были подтоплены в Свердловской области на прошлой неделе. Об этом в выходные заявил губернатор Денис Паслер. Полностью вода ушла из домов и из дачных участков в Верхотурье, Талицком, Кушвинском, а также Нижнесергинском муниципальных округах. В Ирбите приступили к дезинфекции территории и вывозу мусора. Жителям продолжают раздавать питьевую воду. В Ирбитском районе власти начали работу по сбору заявок от жителей для оказания помощи. Еще один новый путепровод на развязке Калины откроют осенью этого года. Портал Е1 пишет об этом со ссылкой на заявление первого замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова. По словам чиновника, у объекта высокая степень готовности. Галямов не исключил, что строительство путепровода между двумя уже действующими эстакадами завершится в сентябре. Полностью развязка будет готова к концу года, а после открытия движения подрядчик будет заниматься благоустройством. Туроператоры назвали пятерку направлений, которые оказались популярны у россиян в предстоящий бархатный сезон. Туристы поедут в Приморье, Калининградскую область, а также в Санкт-Петербург, Москву и на Кубань. По данным сервисов бронирования, Краснодарский край выбирают в каждом пятом случае, на втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург. На Балтику в Калининградскую область полетят не больше 6% путешественников. В топ-5 в этом году не попал Казахстан. Лионель Месси оценил игру сборной Аргентины в финале чемпионата мира. Форвард заявил, что ему грустно, но он понимает, что испанцы были лучше. Сборная Аргентины, подчеркнул Месси, не забудет все, что сделала до сих пор, и поблагодарил не только всю команду ее игроков, но и всю страну. Аргентина уступила Испании в финале в дополнительное время 0-1. Сам Лионель Месси не смог сдержать слез после того, как получил серебряную медаль в Мундиале. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Сегодня, в понедельник, 20 июля, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Рекламно.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: 9:11 в Екатеринбурге. Хорошая погода и отличное настроение сопровождают нас этим утром. Сегодня понедельник, мы встречаем новую рабочую неделю. Меня зовут Романа, я желаю вам зеленых сигналов светофора по дороге на работу сегодня. И, конечно, сопровождайте свою дорогу всегда хорошей музыкой. Она ждет вас на 98.9 FM круглосуточно. Впереди у нас гороскоп, мы узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака буквально через несколько минут на радио «Лето». Ну и, конечно, самые жаркие и любимые наши хиты.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 20 июля. Овны, вы поймете, что двигаетесь в верном направлении. Еще многое предстоит сделать, но нужный вектор найден. Тельцы, вы поменяете мнение о некоторых людях в лучшую сторону. Продолжайте мыслить позитивно. Близнецы, кажется, удача на вашей стороне. Не забывайте подкреплять идеи должным усердием. Кто старается, тому и везет. Раки, втягиваться в работу после отпуска непросто. Просто не спешите и не беритесь за все задачи сразу. Львы, день можно провести, погрузившись в свои мысли. Постарайтесь, чтобы вас поменьше отвлекали и спокойно разберитесь во внутренних переживаниях. Девы, день единомышленников. Вы почувствуете прилив энергии в кругу близких, семьи, друзей, членов команды или сообщества. Весы. Начинать с нуля всегда сложно, но у вас хватит сил на новые идеи и проекты. Скорпионы. Недавно начатое обучение или новые знания принесут плоды. Всегда приятно применить навыки к месту. Стрельцы. Сегодня не стоит экспериментировать и спускаться в авантюры. Положитесь на проверенные методы. Козероги, выражайтесь четко и ясно. Не нужно давать поводов для двусмысленных толкований. Придерживайтесь одной и той же позиции в разговорах с разными собеседниками. Водолеи, перед вами может открыться сразу несколько заманчивых перспектив. Это будет приятный, но сложный выбор. Рыбы, у вас сходу получится решить сложный вопрос. Но не впадайте в эйфорию. На постоянной основе так решать задачи не выйдет. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 20 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про финансовую грамотность, ведь она тоже влияет на наше психологическое состояние. Думаете, это скучные графики или гречка на воде? А вот и нет. Это скорее игра, в которой можно победить. Вот, например, увидели в интернет-магазине какую-то вещь, которая у вас не первой необходимости. Или вдруг на скидке 25-ю футболку решили себе приобрести. Сделайте глубокий вдох и досчитайте до 10, а лучше отложите покупку на 24 часа. Спойлер, вполне возможно, завтра вам это все и не понадобится, а вот деньги останутся в кармане. Привычка номер 2. Налог на слабости. Каждый раз, когда покупаете очередной импульсивный кофе на вынос, шоколадку или заказываете такси вместо 5-минутной прогулки, отправляйте точно такую же сумму на свой накопительный счет. Вы либо накопите на отпуск, либо избавитесь от вредных трат. И то, чистая победа. И есть еще один лайфхак. Ну, например, вечером загляните в свое мобильное приложение. Видите на балансе карты, например, 34 242 рубля. Округлите сумму. И скиньте эти хвостики, 42 рубля или даже 242, на накопительный счет. Все происходит незаметно, а уже через месяц там может накопиться приятная сумма на подарок себе любимому или любимой. Богатство – это не то, сколько мы тратим, а то, сколько у нас остается. Помните об этом. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето» и совсем скоро. Скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Еще раз всем доброе утро, с вами Романа. Продолжаем бодро встречать понедельник. Сегодня, как говорила, празднуется День освоения космоса. Не могу не поделиться космической новостью. Ученые впервые в истории, между прочим, обнаружили планету, потенциально пригодную для жизни. По крайней мере, условия там максимально приближены к нашим земным. Эта каменистая планета называется LHS-1140b. Над названием нужно еще поработать, мне кажется. Говорят, на ней есть все, что нужно для жизни. Твердая поверхность, жидкая вода, подходящая температура и атмосфера, которая защищает от космического излучения. Так что в будущем теоретически возможен переезд. Фантастика постепенно становится реальностью. Лучше, конечно, не переезд, я думаю, а туризм. Новая Земля находится на расстоянии 48 световых лет от нашей планеты. Это примерно 454 триллиона километров. Далековато добираться, будем ждать изобретения сверхскоростных кораблей. Ну а пока нужно бережно относиться к своей планете. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. ВБ-банк объявил о мерах поддержки продавцов маркетплейса, которые пострадали от субботних атак беспилотников. Речь идет в том числе об отсрочке по погашению кредитов, заявили в пресс-службе РВБ. Отсрочку представители малого и среднего бизнеса смогут получить сроком до полугода. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшие дни. Кроме этого, о мерах поддержки пострадавшему бизнесу в выходные объявил и Сбер. Предпринимателям готовы предложить реструктуризацию их займов. Паводок отступает в большинстве территорий, которые были подтоплены в Свердловской области на прошлой неделе. Об этом в выходные заявил губернатор Денис Паслер. Полностью вода ушла из домов и из дачных участков в Верхотурье, Талицком, Кушвинском, а также Нижнесергинском муниципальных округах. В Ирбите приступили к дезинфекции территории и вывозу мусора. Жителям продолжают раздавать питьевую воду. В Ирбитском районе власти начали работу по сбору заявок от жителей для оказания помощи. Еще один новый путепровод на развязке Калины откроют осенью этого года. Портал Е1 пишет об этом со ссылкой на заявление первого замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова. По словам чиновника, у объекта высокая степень готовности. Галямов не исключил, что строительство путепровода между двумя уже действующими эстакадами завершится в сентябре. Полностью развязка будет готова к концу года, а после открытия движения подрядчик будет заниматься благоустройством. Туроператоры назвали пятерку направлений, которые оказались популярны у россиян в предстоящий бархатный сезон. Туристы поедут в Приморье, Калининградскую область, а также в Санкт-Петербург, Москву и на Кубань. По данным сервисов бронирования, Краснодарский край выбирают в каждом пятом случае, на втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург. На Балтику в Калининградскую область полетят не больше 6% путешественников. В топ-5 в этом году не попал Казахстан. Лионель Месси оценил игру сборной Аргентины в финале чемпионата мира. Форвард заявил, что ему грустно, но он понимает, что испанцы были лучше. Сборная Аргентины, подчеркнул Месси, не забудет все, что сделала до сих пор, и поблагодарил не только всю команду ее игроков, но и всю страну. Аргентина уступила Испании в финале в дополнительное время 0-1. Сам Лионель Месси не смог сдержать слез после того, как получил серебряную медаль в Мундиале. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в понедельник, 20 июля, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Реклама.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: волну ностальгии нам подарила группа Reflex. Надеюсь, у вас так же, как и у меня, связано много приятных воспоминаний с временами популярности этой группы. Всем доброе утро, меня зовут Романа. Я продолжаю приветствовать вас в этот понедельник и желать вам отличного настроения. Пусть неделя будет продуктивной, принесет вам множественные рабочие успехи и результаты, которых вы давно ждете. Но и в личной жизни пускай тоже все будет хорошо. Ну а любимая музыка всегда ждет вас на 98.9 FM, чтобы раскрасить каждый ваш день.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Рекламодатель.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем приветствовать этот понедельник. Сегодня, 20 июля, отмечается Международный день Луны. Давайте поговорим о ней более подробно в рубрике «Три в одном». Узнаем, чем пахнет Луна, какое свечение, кроме солнечного, на ней бывает и сколько бы вы весили, находясь там. Об этом и не только, буквально через несколько минут на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим о Луне. Сама по себе Луна не светится. Ее ночное сияние – не что иное, как отражение солнечного света. Но и Земля может отражать свет. Поэтому ночью, когда только небольшой краешек нашего спутника светится на небе, на остальной поверхности можно заметить светлый круг. Его называют земным сиянием. Лучше всего это можно увидеть вдали от больших городов. Сила тяжести на поверхности Луны примерно в 6 раз меньше, чем на Земле. То есть человек, который весит 60 килограммов на Земле, на Луне будет весить около 10 килограммов. Кроме слабой гравитации, Луна практически лишена атмосферы. Из-за этого там нет ветра, дождя и звуков, а также сильные перепады температуры. Днем она может подниматься до 127 градусов по Цельсию, а ночью опускаться до минус 173. Но под ее поверхностью температуры более стабильны. Это делает пещеры и лавовые тоннели перспективными местами для лунных колоний. Наверное, многим было бы интересно узнать, как пахнет на Луне. Но немногочисленные побывавшие там космонавты не могли снять скафандр. Отсутствие атмосферы привело бы к летальному исходу. Но здесь нам на помощь приходят свидетельства астронавтов миссии «Аполлон-11». Им удалось установить лунный запах, изучив свои скафандры после выхода на ее поверхность, а также собранные образцы. Аромат, исходивший от них, они характеризуют как металлический, с нотками сгоревшего пороха. Что-то похожее остается после взрыва петарды. Есть вероятность, что он появляется из-за того, что лунная пыль вступает в реакцию с кислородом. Вот такие интересные и необычные факты мы узнали сегодня о нашем прекрасном спутнике. Ну а завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Я благодарю всех, кто составил мне компанию этим утром. Завтра обязательно повторим. Пусть этот понедельник пройдет легко, ярко и приятно. Далее встречайте Катю Савельеву. Она проведет с вами этот день, а я прощаюсь до завтра.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. СМИ сообщили о смене настроений в Германии в пользу переговоров с Россией. По данным британской «Таймс», которая ссылается на источники, уже предприняты некоторые нескоординированные усилия по налаживанию каналов связи. Возможным посредником в возобновлении диалога журналисты называют бывшего сопредседателя форума «Петербургский диалог» Рональда Пофола. Экс-глава ведомства канцлера ФРГ поддерживает отношения с российской стороной, пишет ТАСС. Ранее немецкие СМИ сообщали о подготовке переговоров с Россией, которая идет несколько недель. Свердловской области наконец пообещали сухую и теплую неделю. Ливни, которые задержались в регионе больше, чем на неделю, уходят на восток и сохранятся только сегодня по югу и юго-востоку области. Со вторника осадки прекратятся, а средние суточные температуры будут превышать норму на величину до 5 градусов. Влияние антициклона и отсутствие значительных осадков может сохраниться до конца этого месяца, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Из уральской столицы стало проще добираться в Абхазию. Из Кольцова в Сухум на прошлой неделе начала летать авиакомпания «Нордвинд». Первый рейс отправился из аэропорта Екатеринбурга в воскресенье. Время в пути составляет 3 часа и 45 минут. Между Екатеринбургом и Сухумом перевозчик планирует летать дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Обратно из Абхазии на Урал туристы будут возвращаться по вторникам и субботам, пишет «Коммерсант Урал». В Кольцово напомнили, что с 1 июля прямые рейсы в Абхазию начал выполнять и базовый перевозчик аэропорта – Уральские авиалинии. Банк России на этой неделе снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Если это произойдет, то заседание 24 июля станет первой паузой в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Врачи-косметологи предупредили об опасности бьюти-трендов из соцсетей. Советы любителей относительно серьезных медицинских препаратов или процедур могут сказаться не только на внешности, но и серьезно повредить здоровье. Например, врачи говорят о недопустимости введения ботокса косметологами в область спины. Диагностика и лечение должны здесь осуществляться неврологами. Не принесут пользы и авторские коктейли из препаратов, пишет газета «Ру» со ссылкой на эксперта. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной 38. Завтра во вторник, 21 июля. В Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 18 до 20 градусов тепла. На днем плюс 25, плюс 27. Реклама.

0: КТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Александр Панайотов на радио «Лето». Его песня «Миллионы». Она с таким большим размахом и по-настоящему мощным вокалом. И пусть у вас... Да нет, давайте пусть у нас в этот понедельник найдется, ну, если не миллионы, то хотя бы парочку причин, чтобы начать эту неделю с хорошим настроением. А еще у нас впереди рубрика «Слово дня». Выясним, каким словом можно описать очень умный спор, от которого нет никакой пользы. Накануне слушаем вместе Марфу, Абрама Руссо и Юлию Зиверт после короткой рекламы.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет слово, с которым можно выглядеть очень умным, даже если окружающие не поняли вообще ничего. Встречайте прилагательное «схоластический». Согласитесь, звучит так, как будто сейчас начнется какая-то лекция, а выйти из аудитории уже как будто бы поздно. Сам термин происходит от греческого «схоластикос» – «школьный или ученый». То есть изначально ничего обидного в нем не было. Представьте, дома перегорела лампочка, один человек берет и меняет ее, а другой собирает совещание час, обсуждает, что важнее свет как физическое явление или наше внутреннее ощущение освещенности. Лампочка при этом не горит. Вот вам и схоластический подход. Итак, когда спорят о формулировках, теориях и определениях, но реальную задачу никто не решает, где-то рядом схоластика. Правда, иногда она очень похожа на обычный рабочий чат. Ну а пока вы думаете, нужно ли брать это слово в свой лексикон, я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

если посчитать, сколько лет прошло между песней «Странник» Владимира Преснякова и песней «Странная», может показаться, что он провел на сцене уже не одно, а даже целых несколько жизней. Вы продолжаете слушать яркие, любимые наши хиты от 2000-х и до наших дней, но только самые яркие, самые любимые наши хиты. Дальше, без перерывов на рекламу и разговоры, с нами будет группа «Винтаж» и «Плохая девочка», «Движ» от «Пила твой караса» и Андрей Губин. Милая моя, далеко, если вы далеко, помните, есть сайт radioletofm.ru, он делает нас ближе. Помните, на радио «Лето тепло 24.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. В Подмосковье после атаки беспилотника загорелся еще один складской комплекс. Это «Южные врата» в Домодедово, пишет «Коммерсант» со ссылкой на власти округа. По данным чиновников, возгорание уже локализовано и продолжается его тушение. Также власти Домодедово подтвердили информацию о пострадавших, которые поступили в местную больницу с минно-взрывными травмами. Ранения они получили в одном случае в частном доме, на который упали обломки дрона, в другом случае беспилотник рухнул рядом с машиной на трассе М4. В поселке Верхнеевинском выходные вдвое увеличили сброс воды с плотины. Гидротехническое сооружение принадлежит Уральскому электрохиму. Как пишет «Новый день» со ссылкой на власти Новоуральска, в субботу и воскресенье поэтапно сброс вырос с 12 до 20 кубометров в секунду. Решение приняли, чтобы из-за прибывающей воды в Нееве не произошло переполнение водохранилища. Власти призвали людей не ночевать в садовых товариществах, которые могут попасть в зону потенциального подтопления. Свердловская область стала 13-й во всероссийском рейтинге по развитию ипотеки. За год с июня прошлого года по июнь нынешнего количество выданных займов под залог жилья на тысячу населения составило 19,4. Средний размер ипотеки в Свердловской области сейчас составляет 3 миллиона 820 тысяч рублей. Доля просроченной задолженности 0,93%, пишет агентство ЯН со ссылкой на РИА Рейтинг. Анталья ждет до 4 миллионов российских туристов к концу этого года. С января по июль турецкие курорты уже посетили больше 1 300 000 путешественников из России. В отрасли связывают показатели не только со спросом, но также с числом рейсов, курсами валюты, общей геополитической обстановкой. В Средиземноморской ассоциации отельеров добавили, что российский рынок по-прежнему остается для Анталии одним из ключевых. Главным соперником россиян за первую строчку в турецком турпоказе потоки остаются граждане Германии. В музее Детройта обнаружили утраченную картину Веласкеса. Это портрет графа-герцога Оливареса, написанный в 1626 году. Художник изобразил фаворита короля Филиппа IV, который в свое время помог юному Веласкесу занять пост придворного художника. Картину считали пропавшей на протяжении столетий. Похожий портрет нашелся на реставрации в Мадриде, после чего директор музея Детройта настоял на экспертизе. Она и подтвердила подлинность, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра во вторник, 21 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 18, плюс 20, а днем от 25 до 27 градусов тепла.
0: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Здравствуйте, у нас уже было утро, и сейчас время уверенно перевалило за полдень. Я надеюсь, что понедельник обходится с вами бережно, друзья. Вы продолжаете слушать радио «Лето». Всем доброго дня!

0: через 10 минут у нас рубрика «Вкус жизни», где сегодня расскажу о финансовой грамотности. Как сделать так, чтобы деньги не ускользали из наших кошельков? А для того, чтобы ваше настроение по-прежнему было солнечным, продолжайте слушать наши яркие любимые хиты. После короткой рекламы с нами группа «Серебро и мало огня», Аня Лорак и Юлиана Караулова.
1: Радио Лето. Реклама.

0: КТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг. Забег легкоатлетов и полоса препятствий. Скалодром и сдача норм ГТО. Лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхний Дуброво, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про финансовую грамотность, ведь она тоже влияет на наше психологическое состояние. Думаете, это скучные графики или гречка на воде? А вот и нет. Это скорее игра, в которой можно победить. Вот, например, увидели в интернет-магазине какую-то вещь, которая у вас не первой необходимости. Или вдруг на скидке 25-ю футболку решили себе приобрести. Сделайте глубокий вдох и досчитайте до 10, а лучше отложите покупку на 24 часа. Спойлер, вполне возможно, завтра вам это все и не понадобится, а вот деньги останутся в кармане. Привычка номер 2. Налог на слабости. Каждый раз, когда покупаете очередной импульсивный кофе на вынос, шоколадку или заказываете такси вместо 5-минутной прогулки, отправляйте точно такую же сумму на свой накопительный счет. Вы либо накопите на отпуск, либо избавитесь от вредных трат. И то чистая победа. И есть еще один лайфхак. Ну, например, вечером загляните в свое мобильное приложение. Видите на балансе карты, например, 34 242 рубля. Округлите сумму. И скиньте эти хвостики, 42 рубля или даже 242, на накопительный счет. Все происходит незаметно, а уже через месяц там может накопиться приятная сумма на подарок себе любимому или любимой. Богатство – это не то, сколько мы тратим, а то, сколько у нас остается. Помните об этом. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Время близится к обеду, это значит, что впереди еще одна важная задача – решить, что сегодня вкуснее. Домашний обед, бизнес-ланч или, может быть, доставка. Чтобы выбор давался нам легче, добавим правильный саундтрек. Дальше 20 минут отличной музыки, без перерывов на рекламу и разговоры. Приятного аппетита и бодрого продолжения понедельника. Нам с вами Ёлка, Иванушки Интернешнл и Стас Пьеха будут работать над тем, чтобы было ровно так. Когда рядом

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Власти Сочи заявили о разрушении 17 километров пляжей. Причиной чиновники называют сезонные штормы и ветровую нагрузку, которые ускоряют деградацию береговой полосы. Также в мэрии курортного города называют стратегической задачей расширение пляжных территорий, а не их сокращение. Береговая полоса Черного моря в Сочи имеет протяженность около 96 километров, и на две трети этого расстояния купание запрещено. На этих территориях отсутствует подъезды к морю, есть риск оползней, либо уже произошло разрушение берега, пишет Интерфакс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о загрязнении водохранилища в Верхней Салде. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в приемную руководителя СКР поступили обращения от жителей. Александру Бастрыкину рассказали не только о том, что единственный источник питьевой воды загрязнен отходами местной птицефабрики, но и о том, что на время ликвидации ЧП в городе не соблюдают установленный график подвоза питьевой воды. Ян напоминает, что с пятницы из-за превышения уровня аммиака в Верхней Салде запрещено использовать воду из водопровода. Еще один новый путепровод на развязке Калины откроют осенью этого года. Портал Е1 пишет об этом со ссылкой на заявление первого замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова. По словам чиновника, у объекта высокая степень готовности. Галямов не исключил, что строительство путепровода между двумя уже действующими эстакадами завершится в сентябре. Полностью развязка будет готова к концу года, а после открытия движения подрядчик будет заниматься благоустройством. Туроператоры назвали пятерку направлений, которые оказались популярны у россиян в предстоящий бархатный сезон. Туристы поедут в Приморье, Калининградскую область, а также в Санкт-Петербург, Москву и на Кубань. По данным сервисов бронирования, Краснодарский край выбирают в каждом пятом случае, на втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург. На Балтику в Калининградскую область полетят не больше 6% путешественников. В топ-5 в этом году не попал Казахстан. На аукционе Сотбис будет продан самый дорогой автомобиль McLaren в истории. Суперкар эксперты оценивают в 35 миллионов долларов. Гоночная версия была переделана для использования на дорогах общего пользования. Оригинальная ливрея автомобиля выполнена в стиле поп-арт. К продаже ее полностью восстановили. В-третьих, с конца 90-х суперкар принадлежит барабанщику Pink Floyd Нику Мейсону. Торги за уникальный McLaren состоятся в середине августа, сообщает Автору онлайн. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Расточной 38. Завтра во вторник, 21 июля. В Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 18 до 20 градусов тепла. На днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама.

0: ЕТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Как же все-таки приятно, что новая неделя радует нас солнцем и потеплением. После сырого лета очень хочется, чтобы дожди отступали и уступали место настоящему летнему настроению, которое мы здесь, между прочим, поддерживаем в нашем эфире 24/7. С нами была группа «Градус», а дальше Нюша Бурито, Анжелика Варум и Леонид Агутин. Продолжайте слушать «Радио Лето» через умные колонки. Для этого просто стоит сказать «Включи Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. До 8 вечера. Мы вместе.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. В России предложили приостановить действие утильсбора. Соответствующий законопроект депутаты уже готовят к внесению в Госдуму. По мнению авторов идеи, взимание утильсбора необходимо приостановить до 1 января 2030 года. Предполагается, что эта мера позволит сдержать дальнейший рост цен на автомобили и тем самым поможет стабилизировать авторынок в стране. Губернатор отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Капца. Об этом Денис Паслер сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». За 2 часа до этого сообщения глава области опубликовал пост о том, что сегодня работает в Первоуральске. По словам губернатора, один из крупных промышленных городов Свердловской области в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством. Это происходило, несмотря на поддержку промышленности со стороны губернатора и правительства. Почти 90 соглашений между российскими ювелирами и зарубежными партнерами стали итогами выставки форума «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Российские байеры планируют подписать 40 договоров с 23 брендами-участниками мероприятия и параллельно идут переговоры о заключении еще 49 контрактов с иностранными компаниями. Выставка «Тонкие грани» состоялась на прошлой неделе на базе креативного кластера «Дом», напоминает «Коммерсант Урал». Лучшим игроком чемпионата мира по футболу стал полузащитник сборной Испании Родри. Он получил золотой мяч после выигранного финала у Аргентины. Лучшим молодым игроком Мундиаля объявили Пауку Барси. А лучшим вратарем стал голкипер испанцев Унай Симон. Статус лучшего бомбардира при этом удалось удержать нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, сообщает «Интерфакс». Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это в ходе опроса выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный, на втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют все еще 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса к такому времяпрепровождению, а у 18% попросту отсутствуют условия для игры. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра во вторник, 21 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 18, плюс 20, а днем от 25 до 27 градусов тепла.
0: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
0: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
0: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nostoch.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

что все успели пообедать к этому времени, я надеюсь, а дотянуться до солнца. Тогда продолжаем трудиться. Тем, кто сегодня отдыхает, отдельный теплый солнечный привет от Радио Лето.

0: Впереди у нас с вами еще много ярких, любимых наших хитов, которые мы будем слушать с вами в одной компании. Прямо сейчас настоящий гимн для тех, кто выбирает действовать и верить в лучшее. Давай не ждать. А дальше еще больше яркой, сочной музыки для вас. От Вики Дайнека, Димы Билана и новинка группы Биз. Свеженький «Таня, не плачь» хит. Слушаем с вами вместе.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг. Забег легкоатлетов и полоса препятствий. Скалодром и сдача норм ГТО. Лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Кстати, любимый человек Лены Терлеевой абсолютно не публичный. Ее муж перед походом в ЗАГС поставил условие держаться в тени и не фигурировать в СМИ. Но если учесть, что счастье любит тишину, возможно, оно и к лучшему. На всем, кто любит яркие, любимые наши хиты. 20 минут без перерывов на рекламу. Юлианна Караулова, группа «Отпетые мошенники», город 312 и не только. Ждут вас и только вас. И на нашем сайте radioletofm.ru, в интернете, конечно, тоже.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. СМИ сообщили о смене настроений в Германии в пользу переговоров с Россией. По данным британской «Таймс», которая ссылается на источники, уже предприняты некоторые нескоординированные усилия по налаживанию каналов связи. Возможным посредником в возобновлении диалога журналисты называют бывшего сопредседателя форума «Петербургский диалог» Рональда Пофала. Экс-глава ведомства канцлера ФРГ поддерживает отношения с российской стороной, пишет ТАСС. Ранее немецкие СМИ сообщали о подготовке переговоров с Россией, которая идет несколько недель. В Свердловской области наконец пообещали сухую и теплую неделю. Ливни, которые задержались в регионе больше, чем на неделю, уходят на восток и сохранятся только сегодня по югу и юго-востоку области. Со вторника осадки прекратятся, а средние суточные температуры будут превышать норму на величину до 5 градусов. Влияние антициклона и отсутствие значительных осадков может сохраниться до конца этого месяца, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Из уральской столицы стало проще добираться в Абхазию. Из Кольцова в Сухум на прошлой неделе начала летать авиакомпания «Нордвинд». Первый рейс отправился из аэропорта Екатеринбурга в воскресенье. Время в пути составляет 3 часа и 45 минут. Между Екатеринбургом и Сухумом перевозчик планирует летать дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Обратно из Абхазии на Урал туристы будут возвращаться по вторникам и субботам, пишет «Коммерсант Урал». В Кольцово напомнили, что с 1 июля прямые рейсы в Абхазию начал выполнять и базовый перевозчик аэропорта – Уральские авиалинии. Банк России на этой неделе снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Если это произойдет, то заседание 24 июля станет первой паузой в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Врачи-косметологи предупредили об опасности бьюти-трендов из соцсетей. Советы любителей относительно серьезных медицинских препаратов или процедур могут сказаться не только на внешности, но и серьезно повредить здоровье. Например, врачи говорят о недопустимости введения ботокса косметологами в область спины. Диагностика и лечение должны здесь осуществляться неврологами. Не принесут пользы и авторские коктейли из препаратов, пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Завтра во вторник, 21 июля. В Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 18 до 20 градусов тепла. На днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама.

то в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

Откатились мы с вами назад в будущее с Иракли. Ну, а я предлагаю ловить нам с вами момент здесь и сейчас. Наслаждаемся понедельником. Если он не слишком сложный, это хорошо. Для того, чтобы немножко разгрузиться, предлагаю послушать рубрику про слово, которое пришло к нам из Средневековья, но и сегодня встречается и на совещаниях, и в жарких спорах. Через 10 минут рубрика «Слово дня», там мы разберемся, о чем речь. Меня зовут Катя Савельева, мы по-прежнему с вами на одной волне. Саша Воробьева, группа «Хай-Фай», а еще Бахти и Турген присоединяются к нам и делают ваш день еще ярче в ближайшие минуты.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет слово, с которым можно выглядеть очень умным, даже если окружающие не поняли вообще ничего. Встречайте прилагательное «схоластический». Согласитесь, звучит так, как будто сейчас начнется какая-то лекция, а выйти из аудитории уже как будто бы поздно. Сам термин происходит от греческого «схоластикос» – «школьный или ученый». То есть изначально ничего обидного в нем не было. Представьте, дома перегорела лампочка, один человек берет и меняет ее, а другой собирает совещание и час, обсуждает, что важнее свет как физическое явление или наше внутреннее ощущение освещенности. Лампочка при этом не горит. Вот вам и схоластический подход. Итак, когда спорят о формулировках, теориях и определениях, но реальную задачу никто не решает, где-то рядом схоластика. Правда, иногда она очень похожа на обычный рабочий чат. Ну а пока вы думаете, нужно ли брать это слово в свой лексикон, я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: В эфире Радио Лето, друзья, мы продолжаем с вами ловить правильный ритм этого понедельника вместе с Денисом Клявером. А знали ли вы, что 20 июля мир отмечает Международный день шахмат? Но наша жизнь тоже очень похожа на эту игру. Часто пугают нас этими черно-белыми полосами. Но гроссмейстеры знают секрет. И на черных, и на белых клетках можно выстроить самую выигрышную партию. 20 минут музыки дальше, без перерывов на рекламу. Группа «Градусы», Ума Турман и Дан Балан ждут вас дальше. Удачного дня!
1: Радио Лето. Реклама.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 16 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый день. Во время утренней массированной атаки на Подмосковье был эвакуирован склад «Вайлдберрис» в поселке Каледино под Подольском. Людей эвакуировали в целях безопасности. После они вернулись на рабочие места, сообщили в компании. Напомню, в ночь на субботу ВСУ нанесли массированные удары по двум крупным логистическим центрам «Вайлдберрис» в Котовске, в Тамбовской области, и в «Электростали» в Подмосковье. В «Электростали» пострадали 24 сотрудника склада, один погиб. В Котовске погибли 7 человек. Сотрудники ночной смены пострадали 25. Татьяна Ким пообещала семьям погибших сотрудников материальную помощь по 2 миллиона рублей, тяжело пострадавшим по 1 миллиону, пишет «Коммерсант». Свердловский губернатор отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Копца, который возглавлял город с 2018 года. Причиной решения стали проблемы с управлением городским хозяйством. Первоуральск – один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством, написал Денис Паслер, цитирует его РБК. Губернатор уточнил, что сегодня Дума Первоуральска получит все необходимые документы. Ближайшее заседание 30 июля. После этого городу назначат временного главу. Бесконечные ливни на Среднем Урале скоро сменит летняя жара. Как объяснил метеоролог Алексей Пулин, регион 2 месяца заливало дождями, так как с конца мая над регионом преобладает зона пониженного атмосферного давления. Она непрерывно поддерживается циклонами, выходящими на Урал с запада и юго-запада. Со вторника, 21 июля, погоду в регионе начнет определять антициклон, который с отходом циклона сместится на Урал. Осадки прекратятся, средние суточные температуры будут выше нормы на 2-5 градусов, пишет Ядин. По прогнозам Уралгидромета, в ближайшие дни погода в Екатеринбурге без существенных осадков. Росгидромет обещает небольшие или кратковременные дожди по области вплоть до пятницы. На площади 5-го года в Екатеринбурге начали монтировать падл-корты. Чтобы не повредить историческую брусчатку, 4 игровые площадки разместят на специальной платформе. Покрытие сделают из цветной искусственной травы, синей и розовой, с добавлением кварцевого песка для безопасности. Часть сеансов в будни будут бесплатными либо льготными, отмечает «Новый день». Одиозный кинорежиссер Валерия Гай-Германика готова снять в кино неизвестного человека, но за деньги. Об этом она сообщила в телеграм-канале. По словам режиссера, она возмущена просьбами неизвестных и непрофессиональных людей, желанием сниматься в фильмах. «Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить 1 000 000 рублей. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь. Окончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, мы вас снимем в кино», цитирует режиссера Лента.ру. Напомню, Валерия Гай-Германика, автор нашумевшего фильма «Все умрут, а я останусь», сериалов «Школа» и «Обоюдное согласие». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра во вторник, 21 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 18, плюс 20, а днем от 25 до 27 градусов тепла.
0: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про финансовую грамотность, ведь она тоже влияет на наше психологическое состояние. Думаете, это скучные графики или гречка на воде? А вот и нет. Это скорее игра, в которой можно победить. Вот, например, увидели в интернет-магазине какую-то вещь, которая у вас не первой необходимости. Или вдруг на скидке 25-ю футболку решили себе приобрести. Сделайте глубокий вдох и досчитайте до 10, а лучше отложите покупку на 24 часа. Спойлер, вполне возможно, завтра вам это все и не понадобится, а вот деньги останутся в кармане. Привычка номер 2. Налог на слабости. Каждый раз, когда покупаете очередной импульсивный кофе на вынос, шоколадку или заказываете такси вместо 5-минутной прогулки, отправляйте точно такую же сумму на свой накопительный счет. Вы либо накопите на отпуск, либо избавитесь от вредных трат. И то, чистая победа. И есть еще один лайфхак. Ну, например, вечером загляните в свое мобильное приложение. Видите на балансе карты, например, 34 242 рубля. Округлите сумму. И скиньте эти хвостики, 42 рубля или даже 242, на накопительный счет. Все происходит незаметно, а уже через месяц там может накопиться приятная сумма на подарок себе любимому или любимой. Богатство – это не то, сколько мы тратим, а то, сколько у нас остается. Помните об этом. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: все хорошо.
1: Ну, как минимум один повод не грустить сегодня – это наша погода. Солнце, которое греет и будто намекает, жизнь-то все-таки продолжается. Это ведь классный повод улыбнуться прямо сейчас, согласитесь. Стряхиваем остатки хандры, ловим лучи, заряжаемся позитивом, и понедельник у нас с вами смотрит в сторону вечера. 20 минут музыки накануне слушаем с вами без перерыв на рекламу. С нами группа «Мумитроль», дискотека «Авария», а еще проект «На заре». Оставайтесь на радио «Лето», здесь всегда тепло.
2: Радио «Лето». Реклама.
3: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Уровень воды в реке Туре в районе города Туринска поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он на 1 сантиметр выше, сообщил сегодня глава города Владимир Моисеев на своей странице в сети ВКонтакте. В районе подтоплено 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуации людей пока не требуется, но городские власти подготовили пункт временного размещения на 100 мест. Жители просят сохранять спокойствие, отслеживать официальные сообщения, пишет «Новый день». Напомню, наиболее пострадавшим от дождевого паводка в регионе стал Ирбитский район. С 14 июля там введен режим ЧС. Под водой почти 460 домов. Погиб урожай в огородах, пишет «Урал-24». Между тем, глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о загрязнении водохранилища в Верхней Салде в Свердловской области. В приемную руководителя СКР поступило обращение от жителей. Единственный источник питьевой воды оказался загрязнен отходами местной птицефабрики. На время ликвидации ЧП в городе не соблюдают установленный график подвоза питьевой воды, пишет агентство ИАН. И напоминает о том, что с пятницы из-за превышения уровня аммиака в Верхней Салде запрещено пользоваться водой из водопровода. В Екатеринбурге напротив ТЮЗа снесли ветхую двухэтажку. Дом больше 10 лет был обнесен забором и постепенно разрушался. Идет речь о здании на Шевченко-1, стоящем на участке почти в 2000 квадратных метров. Сейчас там пустырь. Несколько лет назад здание выставляли на продажу за 205 миллионов рублей, причем вместе с проектом бизнес-центра, который можно построить на этом месте. В горадминистрации сообщили, что на этом участке планируют установить зону С1. Это общественная деловая зона. Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по правилам застройки и землепользования, пишет Е1. Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Букингемского дворца. Новым премьер-министром страны стал Энди Бернем. До этого он был известен как мэр Большого Манчестера и лидер лейбористской партии. Вскоре король примет его в Букингемском дворце, чтобы сформировать правительство. Затем Бернем выступит с речью на Даунинг-стрит. Отставка Кира Стармера означает, что в настоящее время осталось 9 ныне живущих бывших премьер-министров Великобритании. Это рекордное число, отмечает BBC News. Россияне испытывают повышенный интерес к секонд-хендам и желание быть уникальными. Об этом рассказал дизайнер Игорь Гуляев в интервью Национальной службе новостей. По его словам, винтаж не теряет актуальности, и стилисты активно применяют его в работе. Молодежь не задумывается над тем, что это секонд-хенд, просто ищет что-то необычное для создания образа. Поэтому магазинов подержанной одежды в России много. Дизайнер отмечает, что этот тренд в меньшей степени связан с экономией, хотя это желание тоже присутствует в непростое время. При этом россияне покупают и новую одежду, а в секонд-хендах ищут дополнительные детали и стиль, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Завтра во вторник, 21 июля. В Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 18 до 20 градусов тепла. На днем плюс 25, плюс 27.

пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: что, успели, друзья, на выходных смахнуть ностальгическую слезу на нашем фестивале ретро-автомобилей? Ну, а вот в мире современных моторов время не стоит на месте. Новеньких-то прибыло. Российский электрокар «Атом» официально поехал. Компания «Кама» начала продавать первые серийные машины тем счастливчикам, которые успели оформить ранний предзаказ. Кто-то вздыхает по винтажной классике, а кто-то обзаводится новенькими авто. А я желаю каждому из вас, чтобы вы только в хорошем настроении продолжали слушать нашу музыку и двигаться дальше в выбранном направлении. С нами Иракли, группа «Сливки» и «Слава». Совсем скоро на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг. Забег легкоатлетов и полоса препятствий. Скалодром и сдача норм ГТО. Лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 21% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Но у кого-то сегодня не просто выходной, а целый отпуск с понедельника. Ощущение, что, наверное, можно все минимум 2 недели. По последним сведениям, необходимо отдыхать, отключаться от работы и ловить эту тотальную свободу. Ну и передаю привет всем, кто объезжает вместе с нами пробки прямо сейчас. У них-то, знаете ли, отпусков особо и нет. Держитесь, мы с вами. А с нами яркие любимые наши хиты. Весь мир на ладони моей. Это Ева Польна. С нее начнем. Группа «Градусы», Марфа и «Чай вдвоем» на подходе.
1: Зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Уровень воды в реке Туре в районе города Туринска поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он на 1 сантиметр выше, сообщил сегодня глава города Владимир Моисеев на своей странице в сети ВКонтакте. В районе подтоплено 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуации людей пока не требуется, но городские власти подготовили пункт временного размещения на 100 мест. Жители просят сохранять спокойствие, отслеживать официальные сообщения, пишет «Новый день». Напомню, наиболее пострадавшим от дождевого паводка в регионе стал Ирбитский район. С 14 июля там введен режим ЧС. Под водой почти 460 домов. Погиб урожай в огородах, пишет «Урал-24». Между тем, глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о загрязнении водохранилища в Верхней Салде в Свердловской области. В приемную руководителя СКР поступило обращение от жителей. Единственный источник питьевой воды оказался загрязнен отходами местной птицефабрики. На время ликвидации ЧП в городе не соблюдают установленный график подвоза питьевой воды, пишет агентство ИАН. И напоминает о том, что с пятницы из-за превышения уровня аммиака в Верхней Салде запрещено пользоваться водой из водопровода. В Екатеринбурге напротив ТЮЗа снесли ветхую двухэтажку. Дом больше 10 лет был обнесен забором и постепенно разрушался. Идет речь о здании на Шевченко-1, стоящем на участке почти в 2000 квадратных метров. Сейчас там пустырь. Несколько лет назад здание выставляли на продажу за 205 миллионов рублей, причем вместе с проектом бизнес-центра, который можно построить на этом месте. В горадминистрации сообщили, что на этом участке планируют установить зону С1. Это общественная деловая зона. Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по правилам застройки и землепользования, пишет Е1. Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Букингемского дворца. Новым премьер-министром страны стал Энди Бернем. До этого он был известен как мэр Большого Манчестера и лидер лейбористской партии. Вскоре король примет его в Букингемском дворце, чтобы сформировать правительство. Затем Бернем выступит с речью на Даунинг-стрит. Отставка Кира Стармера означает, что в настоящее время осталось 9 ныне живущих бывших премьер-министров Великобритании. Это рекордное число, отмечает BBC News. Россияне испытывают повышенный интерес к секонд-хендам и желание быть уникальными. Об этом рассказал дизайнер Игорь Гуляев в интервью Национальной службе новостей. По его словам, винтаж не теряет актуальности, и стилисты активно применяют его в работе. Молодежь не задумывается над тем, что это секонд-хенд, просто ищет что-то необычное для создания образа. Поэтому магазинов подержанной одежды в России много. Дизайнер отмечает, что этот тренд в меньшей степени связан с экономией, хотя это желание тоже присутствует в непростое время. При этом россияне покупают и новую одежду, а в секонд-хендах ищут дополнительные детали и стиль, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра во вторник, 21 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 18, плюс 20, а днем от 25 до 27 градусов тепла.
0: Реклама.
7: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
8: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
7: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
8: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
9: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

ностальгии в каждом звуке группы Омега прямо сейчас создает настроение нам вечернее, приятное, дорожное. Анна, Асти делать это будут дальше, а еще Максим и проект «Тестостерон».

0: Доброго вечера из «Зеленой волны» всем, кто слушает радио «Лето». Через 10 минут я расскажу вам слово, которое можно описать очень умный спор, от которого нет вообще никакой пользы. Некоторые грешат, поэтому словечко можно и записать. Встретимся в рубрике «Слово дня» уже через 10 минут.
1: Радио «Лето». Радио «Лето». Реклама.

0: чемпионат России, признанные чемпионы и юные таланты, яркие соревнования и рекорды, гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет слово, с которым можно выглядеть очень умным, даже если окружающие не поняли вообще ничего. Встречайте прилагательное «схоластический». Согласитесь, звучит так, как будто сейчас начнется какая-то лекция, а выйти из аудитории уже как будто бы поздно. Сам термин происходит от греческого «схоластикос» – «школьный или ученый». То есть изначально ничего обидного в нем не было. Представьте, дома перегорела лампочка, один человек берет и меняет ее, а другой собирает совещание час, обсуждает, что важнее свет как физическое явление или наше внутреннее ощущение освещенности. Лампочка при этом не горит. Вот вам и схоластический подход. Итак, когда спорят о формулировках, теориях и определениях, но реальную задачу никто не решает, где-то рядом схоластика. Правда, иногда она очень похожа на обычный рабочий чат. Ну а пока вы думаете, нужно ли брать это слово в свой лексикон, я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

радио «Лето», с нами группа «Виагра». Я по тебе так сильно скучаю. Эти слова сегодня в самое сердце автолюбителей, потому что «АвтоВАЗ» собрал последний экземпляр классической «Нивы» с мотором 1,7 литра. По нему, наверное, многие будут скучать. Но с сегодняшнего дня завод начинает выпускать обновленную «Ниву» с более мощным двигателем 1,8 литра. Провожаем старого друга, встречаем новинку и едем дальше под классную музыку. С нами «Звонкий рефлекс» и Сергей Лазарев, и только яркие, любимые наши хиты.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта, сообщает оперативный канал по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Находящихся на мосту, а также в зоне досмотра, попросили сохранить спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, пишет газета «Ру». И напоминает, что публикации об ограничении проезда появились в 15.14 по московскому времени. О перекрытии сообщается второй раз за день. В первый раз Крымский мост закрыли около 11 утра по московскому времени. Открыли спустя примерно 40 минут. На Среднем Урале затоплены 28 муниципалитетов, сообщает сегодня телеграм-канал «База». Дожди почти не прекращаются с начала июня. К концу первого месяца лета был побит рекорд по осадкам 1986 года. В июле дожди продолжились. Как объясняют синоптики, над регионом установилась область пониженного атмосферного давления. Высотный циклон объединился с системой атлантического циклона, формировал мощные дождевые облака. Тяжелая ситуация в целом ряде городов, в их числе Полевской, Ирбит, Кушва, Первый Уральск, Ревда и другие. В Каменске-Уральском затопило единственный роддом. В области работают 8 пунктов временного размещения. В них живут 86 человек. С потопленных территорий эвакуировано более 400 жителей, сообщает телеграм-канал «База», пишет газета.ру. Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда – канадский певец Камаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Вон Амур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим», пишет Е1. Напомню, Камаро – автор известных R&B-хитов 2000-х «Feel Me Like You», «Sully Delon» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Вон Амур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На плотинке в день города выступят группа «Урфин Джуз», Настя Полева, Сергей Бабунец и другие музыканты. На площади 5 года в Екатеринбурге начали монтировать падл-корты. Чтобы не повредить историческую брусчатку, 4 игровые площадки разместят на специальной платформе. Покрытие сделают из цветной искусственной травы, синей и розовой, с добавлением кварцевого песка для безопасности. Часть сеансов в будни будут бесплатными либо льготными, отмечает «Новый день». Одиозный кинорежиссер Валерия Гай-Германика готова снять в кино неизвестного человека, но за деньги. Об этом она сообщила в телеграм-канале. По словам режиссера, она возмущена просьбами неизвестных и непрофессиональных людей, желанием сниматься в фильмах. «Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить 1 000 000 рублей. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь. Окончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, мы вас снимем в кино», цитирует режиссера Лента.ру. Напомню, Валерия Гай-Германика, автор нашумевшего фильма «Все умрут, а я останусь», сериалов «Школа» и «Обоюдное согласие». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Расточной 38. Завтра во вторник, 21 июля. В Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 18 до 20 градусов тепла. На днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама.

и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

дальше на радио «Лето» парочка лайфхаков для вашей финансовой грамотности, потому что она напрямую влияет на наше спокойствие и благополучие. В рубрике «Вкус жизни» мы с вами снова услышимся. Меня по-прежнему зовут Катя Савельева. Слушаем с вами Мото, его «Танцует под Шаде» группы «Хай-фай», «Ёлка» и ее «Навсегда». Ждут вас на радио «Лето». И в наших умных колонках просто скажите «Включи радио «Лето». Добрый вечер, Екатеринбург! Она...

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про финансовую грамотность, ведь она тоже влияет на наше психологическое состояние. Думаете, это скучные графики или гречка на воде? А вот и нет. Это скорее игра, в которой можно победить. Вот, например, увидели в интернет-магазине какую-то вещь, которая у вас не первой необходимости. Или вдруг на скидке 25-ю футболку решили себе приобрести. Сделайте глубокий вдох и досчитайте до 10, а лучше отложите покупку на 24 часа. Спойлер, вполне возможно, завтра вам это все и не понадобится, а вот деньги останутся в кармане. Привычка номер 2. Налог на слабости. Каждый раз, когда покупаете очередной импульсивный кофе на вынос, шоколадку или заказываете такси вместо 5-минутной прогулки, отправляйте точно такую же сумму на свой накопительный счет. Вы либо накопите на отпуск, либо избавитесь от вредных трат. И то, чистая победа. И есть еще один лайфхак. Ну, например, вечером загляните в свое мобильное приложение. Видите на балансе карты, например, 34 242 рубля. Округлите сумму. И скиньте эти хвостики, 42 рубля или даже 242, на накопительный счет. Все происходит незаметно, а уже через месяц там может накопиться приятная сумма на подарок себе любимому или любимой. Богатство – это не то, сколько мы тратим, а то, сколько у нас остается. Помните об этом. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Ну а кого-то украдет сегодняшний вечер из этой рабочей рутины. А завтра у нас с вами вторник, 21 июля. Напомню, звезды говорят, что они ожидают от всех знаков сдержанности в эмоциях, повышенного внимания к близким и финансовой дисциплины. Прощаемся до вторника. Меня зовут Катя Савельева. Я желаю вам прекрасного вечера. Это идеальное время, чтобы настроиться на нужную волну и подготовиться к завтрашнему звездному раскладу. И пусть помогают вам в этом наши яркие и любимые хиты. Нюша Зиверт, Юля Чичерина, группа «Добро» ждут вас дальше. Берегите себя. До встречи!

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. В России могут приостановить действие утильсбора, чтобы сдержать дальнейший рост цен на автомобили. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким предложили временно приостановить действие утильсбора на автомобили до 1 января 2030 года. Документ готовят к внесению в Госдуму. Предполагается, что мера позволит стабилизировать авторынок России. В середине июля аналитики рынка оценили рост цен на автомобили в России с 2012 года по 2026 как четырехкратный. Следствием стало сокращение продаж автомобилей в два раза и заметное старение автопарка. Полпред президента на Урале Артем Жога поручил подготовиться к новой волне дождевых паводков в регионах УРФО на оперсовещании с главными федеральными инспекторами. Об этом сообщает информагентство «Тюменская линия». Самая тяжелая ситуация в УРФО, в Свердловской области. В общей сложности в регионе затоплены 2700 приусадебных участков, более 500 домов, пострадали трассы. Напряженная обстановка местами в Челябинской и Курганской областях. На совещании в полпредстве также обсудили ситуацию с автотопливом в округе. Во всех регионах созданы оперштабы для контроля и стабилизации обстановки с бензином и дизелем, пишет «Комсомольская правда». В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге возможно падение деревьев из-за размытой почвы, предупредили в администрации. Из-за обильных осадков грунт размывается, корневые системы теряют опору, становятся неустойчивыми даже внешне здоровые деревья. Инспекторы по охране окружающей среды ежедневно патрулируют территорию парка и убирают упавшие деревья. Но после каждого ливня число опасных участков только растет. Посетители призывают быть осторожными, обходить стороной сильно наклонившиеся деревья, при треске сверху срочно покинуть зону возможного падения, пишет «Новый день». Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда – канадский певец Комаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Вон Амур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим». Напомню, Комаро – автор известных R&B-хитов 2000-х годов «Family Like You», «Соле де Лон» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Вон Амур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На плотинке в День города выступят группа Orphan Juice, Настя Полева, Сергей Бабунец и другие, пишет Ядин. Юморист Гарик Харламов раскрыл неожиданный секрет похудения на 14 килограммов за два месяца. Видео с его признанием публикует Супер.ру. 45-летний креативный продюсер телешоу Comedy Club посетил музыкальный фестиваль ВК-фест и на нем сообщил, как добился впечатляющего результата. По его словам, ему помогла брокколи, которую юморист назвал плохой едой. Просто ешьте плохую еду, например, брокколи. С ней выходит все мгновенно и становишься худее, цитирует Гарика Харламова лента. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, во вторник, 21 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 18, плюс 20, а днем от 25 до 27 градусов тепла.
0: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период года, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике. По данным ЦБ, в марте увеличились объемы производства нефтепродуктов в Сибири. В частности, крупные НПЗ перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощности, сообщает сайт регулятора, пишет «Вечерний». Москва. Полпред президента на Урале Артем Жога поручил подготовиться к новой волне дождевых паводков в регионах УРФО на оперсовещание с главными федеральными инспекторами. Об этом сообщает информагентство «Тюменская линия». Самая тяжелая ситуация в УРФО в Свердловской области. В общей сложности в регионе затоплены 2700 приусадебных участков, более 500 домов пострадали трассы. Напряженная обстановка местами в Челябинской и Курганской областях, пишет «Комсомольская правда». Между тем, синоптики обещают, что на смену ливням на Средний Урал придет летняя жара. Как объяснил метеоролог Алексей Пулин, со вторника 21 июля погоду в регионе начнет определять антициклон. Осадки прекратятся, среднесуточные температуры будут выше нормы от 2 до 5 градусов, пишет Ядин. По прогнозам Уралгидромета, в ближайшие дни погода в Екатеринбурге без существенных осадков, но с кратковременными дождями и плюс 27 градусов днем. Росгидромет обещает небольшие локальные дожди по области каждый день до пятницы, включая включительно в выходные, наконец, будет пляжная погода, солнце и до плюс 30. Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда – канадский певец Комаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Вона Мур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим». Напомню, Комаро – автор известных R&B-хитов 2000-х годов «Family Like You», «Соледа Лон» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Вона Мур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На плотинке в День города выступят группа «Orphan Juice», Настя Полева, Сергей Бабунец и другие, пишет Ядин. «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
2: А сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 21 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 18 до 20 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето» 98,9 FM.
1: Холодно в коридоре, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути,

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.